0: кеп келісте бізден артық ешкім жоқ. НС Радиосы.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек, ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

0: 7:01 в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС начинается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
1: Доброе утро. Если честно, мне бы сегодня хотелось бы поспать. Вот прям сильно поспать. Но знаешь, что мне приснилось перед тем, как я проснулась?
0: Что?
1: Что, короче, я опаздываю как будто бы и на крутой настрой песня, которую, ну, как бы я там подкидывала. И ты мне говоришь, блин, Ксения, ну как ты могла? Ну вот на крутой настрой ты же должна представить песню. Я такая...
0: И ты поэтому собралась.
1: И я поэтому проснулась, да. Чувство ответственности заставило меня взять себя в кучу. Собрать в кучу, да. И вот мы здесь, собственно.
0: Ну что, ты какая-то с утра в деле? Что у тебя происходит?
1: Я пытаюсь
0: бумажки какие-то вокруг тебя.
1: Я пытаюсь учиться, пытаюсь работать. Ну, не знаю, как у меня сегодня это получится, но нам всем надо, наверное, это с вами.
0: Тем более сегодня среда, маленькая пятница. Можно работать, знаешь, с чувством, что скоро вот эта вот большая пятница и впереди выходные. Поэтому все будет нормально. Много всего интересного, как всегда, у нас с собой есть. Это классная музыка, крутой настрой, конечно же, ну и много полезной информации и игры с подарками. Все для вас.
1: Ну, а также для вас уже идет прямая трансляция из студии Радио НС, поэтому заходите на сайт ns.kz, в группу ВКонтакте и в телеграм-канал Радио НС. Кстати, на Ютубе вышел видосик с 1 июня. Да. Я вчера посмотрела, поставила лайк, поэтому заходите и вы обязательно и подписывайтесь на наш Ютуб-канал.
0: Это тот самый день, когда у нас в студии были прекрасные наши маленькие радиослушатели, поэтому заходите, обязательно подписывайтесь и посмотрите. Ну а в телеге я вижу уже самые стойкие с нами. Всем привет, машем вам и тем, кто на сайте нас смотрит. Всем тоже огромный привет, и мы начинаем. Доброе утро.
1: Доброе утро.
2: На радио МС.

0: что, вот и обещанный крутой настрой. Это рубрика, где мы каждое утро с вами слушаем прикольные треки, которые, возможно, попадут в наш плейлист.
1: И как вы заметили, ради крутого настроя я даже не проспала. Поэтому прямо сейчас переходите в наш телеграм-канал Радио НС. Там появится и песня, и голосовалка, и хэштег месяца июнь 2026. Переходите по нему, и вы найдете абсолютно все песни, которые уже прозвучали в этом месяце.
0: Отлично. Что сегодня?
1: Сегодня мы слушаем Танира и Тёмчу. Это наши казахстанские ребята. Некогда они, по-моему, выступали в группе Дагуда Джаз, если я не ошибаюсь. Может быть, не всем составом, но тем не менее. Uh-huh. И много всего хорошего в тот момент они нам подарили. Вот в 2019 году они выпустили песню, которая называется «Полетели со мной».
0: Прикольно. Там еще и есть Хиро.
1: Да.
0: Тот самый Хиро. Я не знаю,
1: честно говоря, кто такой Хиро. Я знаю,
0: Танира. Я тебе за эфиром расскажу, кто он такой. Ну, а мы слушаем этот трек прямо сейчас в эфире Радио НС.
1: Погнали.
2: Окон, вот он, твой кокон. Свет через проводы током. Из фонарей на аллеях рассеян в сторону блоков, где нам совместно одиноко. Так что впрочь одежды, ты

0: этой песни, но песня прикольная, и периодически, как мне кажется, можно ее слушать, когда особо хочется полетать.
1: Поэтому, друзья, заходите в наш телеграм-канал Радио НС, подписывайтесь и, конечно же, голосуйте. Ну, а в конце месяца мы узнаем, попадет этот трек в наш плейлист или нет. Ну, а мы продолжаем утреннее шоу Беш, и впереди я расскажу, может ли быть аллергия на спорт.
0: Ух ты!
1: Спойлер, да, не пропустите.
2: На радио МС. Жах сыкуль и тюпленьки тереми. Релакс наш чил, нам так нравится там, где мы будем чил. МС радио с нажазал. МС радио с тикток тан, инстаграм нан, телеграм нан, таувалда. Жаңалықтардан хабардар бол. Жүлделер ұтып ал. Көңіл күйіңді көтер.

0: 7 часов 16 минут в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: И прямо сейчас кое-что интересненькое вам расскажу.
1: Давай.
2: Спроси у Лимы. У Лимы.
0: Вы у меня спрашивали, я отвечаю, может ли быть аллергия на спорт?
1: Mm-hmm.
0: Это действительно так может быть, да. Существует редкое состояние, называется анафилаксия, вызванная физической нагрузкой. Она может начаться с зуда, сыпи и отеков, а в тяжелых случаях даже может привести к затрудненному дыханию и даже угрожать жизни.
1: Ого.
0: Будьте осторожны. Впервые такой случай подробно описали в 1970 году. У бегуна, значит, были приступы. Они возникали только после пробежек, если перед этим он ел морепродукты. Сегодня известно, то есть он не говорит, что это было на морепродукты, он говорит на спорт.
1: Да,
0: они все выяснили, что это на спорт.
1: Ага.
0: Сегодня, значит, стало известно, что реакцию можно провоцировать даже орехами, молоком, некоторыми лекарствами, алкоголем или даже самими физическими нагрузками. Поэтому, друзья, требую ввести такую, знаете, для взрослых справку. Освобожден от физкультуры. Причина – аллергия на спорт.
1: Ужасно.
0: Возможно, у меня такая есть аллергия на спорт.
1: Да ну нет.
0: Я берегу свое здоровье.
1: Ты не такая.
0: Я не такая?
1: Нет, ты не такая.
0: И ты тоже не такая?
1: Конечно, нет.
0: А что, мы типа спортики?
1: Ну, пытаемся.
0: Ну, ладно.
2: Спроси у Лимы.
0: Хотя бы пытаемся.
1: Но впереди у нас гороскоп, не пропустите.

0: 7:25 в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. А на календаре уже 10 июня, среда. И прямо сейчас у нас гороскоп для всех знаков зодиака.
1: Итак, Овны, сегодня полезно обратить внимание на то, что вас раздражает. Именно там скрывается подсказка, чего вам давно не хватает.
0: Тельцы, день покажет, что некоторые вещи становятся ценнее только после небольшой паузы.
1: Близнецы, сегодня вы окажетесь свидетелем разговора, который многое расставит по местам, по своим местам.
0: Раки, неожиданно захочется освободить пространство вокруг себя, будь то вещи, планы или лишние контакты.
1: Львы, сегодня вас может приятно удивить человек, от которого вы ничего особенного такого не ждали.
0: Девы, день располагает к экспериментам с привычными вещами, от маршрута до образа мыслей.
1: Весы, сегодня особенно хорошо получится замечать красоту там, где другие проходят мимо.
0: Скорпионы, кто-то пытается вовлечь вас в свою игру, но правила в итоге будете диктовать именно вы.
1: Стрельцы, день может начаться с мелкой нестыковки, которая неожиданно приведет к удачному стечению обстоятельств.
0: Козероги, сегодня полезно позволить себе передумать, новое решение окажется интереснее первоначального.
1: Водолеи, окружающие будут искать в вас вдохновение, сами того не осознавая.
0: Рыбы, сегодня вас может заинтересовать тема, о которой раньше вы даже не задумывались, и это любопытство приведет к неожиданным открытиям.

0: что, друзья, мы продолжаем утреннее шоу «Беж» на радио НС, и мы с Ксенией уже хотим объявить тему сегодняшнего «Нихабара». «Нихабар» — это рубрика, где мы слушаем ваши голосовые сообщения, болтаем с вами, так что присылайте их по номеру 775-106-2011.
1: И сегодня, ребятки, мы решили у вас узнать, какую вещь все вокруг обожают, а вы так еще и не поняли, ни что это, ни за что это вообще, собственно.
0: Да, если у вас есть чем поделиться, то, пожалуйста, welcome на наш WhatsApp 775-106-2011.
2: На радио НС.
1: А еще через пару минут мы расскажем, как выиграть крутой мерч от радио НС.

0: Больше половины восьмого на часах. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. Mm-hmm. И впереди наша любимая игра, в которой мы с вами официально можем попеть.
1: Да, попеть и побороться за крутой мерч от радио НС. Поэтому ждем вас. Ваши заявки по номеру 775-106-2011.
0: Нам нужны два участника. И самое главное, в заявке не забудьте указать название игры. Сейчас спою.
2: Шоу «Беш». На радио МС. Ищешь позитив и крутые эмоции? Они там, где радио МС.

0: Шунтика по головам и...
1: Пока ты зеваешь, мы уже шутим. Шоу «Бэш» на Радио НС.

0: спою.
1: Ой, сейчас как споем, споем вместе с нашими радиослушателями. Ну, а все остальные как проголосуют, проголосуют в нашем телеграм-канале Радио НС.
2: Да, в этой игре участвуют абсолютно все. Значит, есть у нас два участника, которые будут петь. Это Надир из Алматы. Надир, доброе утро.
1: Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Доброе утро. И Роман из Алматы. Ром, доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Роман, привет, привет. Друзья, выключайте громкую связь, переходите на телефон, ну, чтобы вот так, через трубочку телефона, чтобы всем было прекрасно слышно, потому что у нас есть еще люди, которые будут участвовать в голосовании за вас. В нашем телеграм-канале Радио НС совсем скоро появится голосовалка, ну и, конечно же, будем решать, кому достанется крутой мерч от Радио НС.
1: Ну, а вам, дорогие мужчины, важно сделать так, чтобы сердца наших радиослушателей были покорены именно вами. Ой-ой-ой, Надир, какие у тебя шумы, пожалуйста, мы сейчас оглохнем.
2: Надир, ты был первый на рандоме, с тебя и начинаем. Поешь свою любимую песню, да так, чтобы наши радиослушатели прям влюбились и проголосовали за тебя. Ты готов?
3: Я готов.
2: Ну, тогда погнали.
4: Невозможно прожить без печали, но хочу я, друзья, пожелать, чтобы в радости вы забывали, что недавно пришлось горевать. Я хочу, чтобы песни звучали, чтоб вином наполнялся бокал, чтоб друг другу вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелал.
1: Вау!
2: Надир, как это замечательно!
1: Это так трогательно, да, знаешь,
2: как будто бы исполнение музыки, песня как из советского фильма, такой прям даже голос, у меня аж слезы. Ой, все!
1: Бимурзина расстроилась. Отлично, Надир,
3: отлично.
1: Ну, считай, что твой свой голос Лимби Мурзина отдала уже за тебя.
2: Давайте послушаем Рому.
1: Рома, ты готов ответить Надиру?
5: Да, готов.
2: Ну, тогда ждем.
5: От улыбки станет всем светлее, радуга зажгется.
2: Поделись
5: улыбкою своей, и она не раз тебе еще вернется. Оп. И тогда наверняка вдруг запляшут облака, и кузнечик запиликает на скрипке. С голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки.
1: Вау, какие песни.
5: Всем бодрого
1: сегодня.
5: Утра.
1: Какие спасибо. Молодцы у нас сегодня мужчины. Вообще. И мы уже бежим в наш телеграм-канал Радио НС голосовать. Голосование будет непростое, но очень-очень нужное.
2: Поучаствуйте, пожалуйста, все, подпишитесь и, конечно же, голосуйте. Надир, Рома, далеко не уходите, потому что итоги подведем совсем скоро вместе и узнаем, кому из вас достанется крутой мерч от Радио НС.

0: пою.
1: Такой трогательное сейчас пою у нас сегодня было. Такие песни прекрасные пели Надир и Рома. Так что скорее, друзья, заходите, проголосуйте, отдайте свой голос тому, кого считаете клевым, крутым. Они оба крутые, но один должен победить и забрать крутой мерч от Радио НС.
2: И все это в нашем телеграм-канале Радио НС. Но еще немножечко мы можем себе позволить потянуть время. Угу. Парни, вы с нами, Надир, Рома.
3: Доброе утро всем.
2: Да, доброе утро. Опять отключаем громкую связь, пожалуйста, или что-то такое, гарнитуру какую-то, мы вас немножечко плохо слышим.
1: Тут вы в комментариях растрогали некоторых наших подписчиков, а также кто-то к себе в машину приглашает. Ну, в общем, интересно, интересно. И проголосовать тоже не забывайте, друзья, обязательно, потому что нужно узнать, кто же сегодня уйдет с призом от Радио НС.
2: Волна ностальгии захлынула наших радиослушателей. Давайте активнее до голосов. Буквально еще несколько секунд у вас для этого есть, прежде чем мы остановим голосовалку.
1: Так, раз, два, три. И самое время остановить нашу голосовалку и узнать, кому достанется мерч от Радио НС.
2: Так, ребятки, обновила...
4: Побеждает Надир.
2: Обновила я голосовалочку и вижу, что сегодня со счетом 22-78. Побеждает Надир, все правильно.
1: Надир.
2: Рома был готов, он, видимо, проголосовал за Надира, и поэтому заранее уже знал все результаты. Правда, Ром?
4: Да, правда.
2: Надир, скажи, пожалуйста, а ты за Рому голосовал в нашем телеграм-канале Радио НС?
3: Да, я не заходил, честно говоря.
1: Заходи обязательно.
2: Так заходи, да, проголосовать ты уже не сможешь, но кружочек тебе оставить придется в комментариях, потому что тебя ждут наши дорогие радиослушатели, которые за тебя голосовали.
1: Они же нас заклюют сейчас, если ты не выложишь кружочек. Так что если ты нас любишь, то, пожалуйста, заходи, записывай кружочек, оставляй свой видосик, да? Это видосик же называется кружочек, просто я не понимаю видосик, да. Ждем от тебя и поздравляем тебя с победой. За эфиром тебе расскажем, как ты заберешь свой крутой мир от Радио НС. Рома, тоже не пропадай, пиши нам еще. Ну а мы продолжаем утреннее шоу «Беж» на Радио НС. Доброе утро!
2: Доброе утро!
0: Сейчас спою! Сіз білдіңіз бе?
5: Сәт секундтың жүзден бір бөлігіне созылатын уақыт бірлігі.
0: Жарнама. Қанттың, холестериннің және қысымның жоғары болуы, демек, метаболизм бұзылуы мүмкін. Қазір ең көп таралған аурулар сонымен байланысты. Қант диабеті, гипертония, жүректің ишемиялық ауруы, семіздік. Эвалар компаниясы ұсынған кардиоактив таурин қабылдаңыз. Оны үнемі қабылдау метаболизмді жақсартады, қант пен холестеринді төмендетеді, қант айналымын жақсартады, жүрек ырғағы мен қысымын қалыпқа келтіреді. Тауринді талай ауруға қолданудың тиімділігі клиникалық зерттеулермен бірнеше рет расталған. Кардиоактив таурин Эвалар. Бұл әр таблеткадағы фармацевтика сапасындағы 500 миллиграмм жоғары тазартылған таурин. GMP халықаралық стандартына сәйкес өндіріледі. Эвалар компаниясы ұсынған кардиоактив таурин.
6: Биологиялық белсенді қосымша. Дәрі-дәрмек емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2018 жылғы 29 қараша. Номер KZ16015003E00981118.
0: NS радиосында жарнама. 356

0: Интересного. И в самые ближайшие минуты, ну раз уж сегодня маленькая пятница, расскажу вам о том, с чем надо быть поосторожней перед тем, как сесть за руль.
1: Понятненько. Обязательно дождемся, послушаем. А также в этом часе послушаем «Код судьбы» от Жазиры Сербаевой. Не пропустите. Ну и, конечно же, ваши голосовые сообщения в рубрике «Не хабар». Присылайте их по номеру 775-106-2011. И расскажите, пожалуйста, какую вещь все вокруг обожают, а вы так и не поняли, за что. Вот, ждем ваши голосовые, будет интересно послушать.
0: Ну, а еще в этом часе 20 литров бензина у нас, как обычно, будет в игре «Пит-стоп».
1: Ну, а в следующем часе мы можем разбогатеть, вернее, вы можете разбогатеть на целых 40 тысяч тенге, если взломаете наш банкомат. Именно столько мы накопили в нашей игре «Большой куш».
0: Ну, и прямо сейчас каждый из вас может заглянуть в студию «Радио НС». Заходите на сайт ns.kz, в группу ВКонтакте и в телеграм-канал «Радио НС». Там идет прямая трансляция, мы вам машем.
1: И продолжаем утреннее шоу «Бежное радио НС». Доброе утро.

0: 8:07 в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. Mm-hmm. И пока один наш замечательный радиослушатель Ануар хочет отправить нам кофе, mm-hmm. а мы с Лимой просветим вас вот о чем. Если вы любите квас в жару, кефир на завтрак или безалкогольное пиво после работы, то вам обязательно нужно знать, ну, это если с учетом того, что вы за рулем. Mm-hmm. В общем, наркологи напоминают, даже в таких напитках, которые я перечислила, может содержаться небольшое количество этанола, обычно до 0,5%. Этого недостаточно, чтобы человек опьянел, но алкотестер сразу после употребления теоретически может показать наличие алкоголя.
1: Ай-яй-яй.
0: Причина в так называемом остаточном эффекте, то есть следы спирта временно остаются в полости рта и в верхних дыхательных путях.
1: И докажи потом, что ты просто квас пил.
0: Да, да. Поэтому специалисты советуют не спешить и подождать 10-15 минут перед поездкой. Как правило, этого времени достаточно, чтобы показатели пришли в норму и ни у кого не возникло лишних вопросов при проверке.
1: Прикольно.
0: Есть при этом еще один нюанс. Если за короткое время выпить несколько литров кваса или другого напитка брожения, риск получить спорный результат на приборе становится выше, хотя такие случаи, конечно, встречаются редко. Кроме того, на безопасность за рулем влияют усталость, недосып, некоторые лекарства, иногда они на самом деле опаснее самого кваса. Так что правило простое. Даже если напиток безалкогольный, несколько минут ожидания перед дорогой, и вы избавитесь от неприятностей.
1: Обалдеть, я в шоке.
0: Вот. Так что, господа водители, аккуратнее с напитками. Шоу «Беш».
2: Беш. На радио МС. Жакса кумульки пудинки кереме.
3: Хочешь быть счастливым, улыбайся чаще, и тогда, возможно, сбежишь из этой чащи.
2: МС Радиус Нажасов. МС Радиус на ТикТок там, Инстаграм нам, Телеграм нам, Таувалда. Жанал Тадан Хавардарвол, Жильдели Ротувал, Кумульки Индугутер. МС Радиуса.

0: красный Детройт. Я за тобой, как никто.
1: В 8 часов 16 минут в Казахстане. Сегодня у нас 10 июня 2026 год и среда. Чего нам ждать от сегодняшнего дня, расскажет наш эксперт-нумеролог Жазира Сербаева. Код судьбы на радио НС.
2: Код судьбы на радио НС с Жазирой Сербаевой.
3: Доброе утро. 10 июня, среда. День повышенного внимания. Сегодня день, когда Вселенная просит вас замедлиться и обратить внимание на детали. Будьте внимательны на дорогах, будьте внимательны также при подписании документов, финансовых вопросах и технических моментах. Но у этого дня есть еще и сильная сторона. Можно увидеть то, что раньше ускользало. Найти ошибку, исправить ситуацию и завершить старый вопрос. Главный совет дня – спокойствие, внимательность и гибкость. Помогут пройти любые задержки. Я желаю вам отличного дня.
2: Код судьбы на радио НС с Жазирой Сербаевой.
1: Ну что, говорим спасибо Жазире и продолжаем наш эфир. И как раз таки впереди наша любимая рубрика «Нехабар». Будем слушать ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-2011.
4: И сегодня мы спросили у вас, какую вещь все вокруг обожают, а вы так и не поняли, за что.
1: Угу.
4: Ну-ка.
1: Знаешь, наверное, турецкие сериалы.
4: Угу.
1: Честно, сколько раз я не пыталась начать смотреть. Вот сейчас многие смотрят «Чукур», да, по-моему, называется.
4: Понятия не имею, нашла.
1: В общем, я включила, думаю, дай-ка посмотрю, что там. Я не могу. Мне вообще 10 минут не хватило, я выключила. Не понимаю, как, что вы там находите. Вот.
4: Прикольно.
1: Высказалась,
4: ей стало легче. Пусть станет легче и вам, друзья. Отправляйте свои голосовые в наш WhatsApp по номеру 775-106-2011.
1: Да, впереди послушаем ваши голосовые, а мы продолжаем. Доброе утро.
4: Доброе утро.
2: На радио МС.

0: Разные мысли. Если не знаешь, чего хочешь, получаешь то, что осталось. Жирнома.
1: Запоры – это проблема, с которой сталкиваются многие. Средств для ее предотвращения предлагается много. Но как сделать правильный выбор? Чтобы кишечник работал как часы, принимайте жевательные таблетки «Фитолакс» от фармацевтической компании «Эвалар». Первое послабляющее средство на основе фруктов. Фруктовые жевательные таблетки «Фитолакс» помогают справиться с запорами. Абрикосовый мусс и растительные компоненты в составе «Фитолакса» оказывают естественную помощь кишечнику, способствует его очищению, уменьшению спазмов и газообразования. Жевательные таблетки «Фитолакс» не требуют запивания и удобны для применения в любой ситуации. «Фитолакс». Качество гарантировано международным стандартом GMP.
2: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным, кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР КЗ 16019-98-203Е 00-253-04-17 от 7 апреля 2017 года.
0: НС радиосында Жарнама.

0: А это же, видишь, не хабар.
1: Не хабар.
2: Ну что, давайте послушаем голосовые наших радиослушателей, а вы продолжайте их присылать по номеру 775-106-2011.
3: Сегодня мы обсуждаем, какую вещь все вокруг обожают, а вы так и не поняли, за что.
2: Погнали.
4: Рилсы явно не мои с применением ИИ. И тут есть один момент. Я люблю живой контент.
2: Вау. Рилсы не смотрит наш слушатель. Интересно. А если Ксения выложить?
3: А лайки он мне ставит на мои рилсы.
2: Вот я и говорю. Если Ксения выложу там.
3: Но у меня живой контент, у меня не и, понимаешь?
2: Четко, идем дальше.
5: Доброе утро, Радио НС. Вас постоянно слушатель из города Астаны. Вы знаете, все летом едят, а я не могу есть арбуз. У меня на него аллергия. Дело в том, что я когда был маленький, я им траванулся, где было очень много селитры. С того момента из-за арбуза я не ем дыню, из-за дыни банан, из-за банана ананас. Один раз даже друзья прикольнулись и дали мне жвачку со вкусом арбуза, и у меня из-за этого даже пошла аллергия. Но я уже привык, уже сколько лет прошло, поэтому каждое лето, когда мои друзья, родные, близкие едят арбуз, я просто молча встаю и ухожу. Всем удачного дня, пока-пока.
3: Блин, ну с арбузом-то все понятно, а вот остальная цепочка, она меня, конечно, немножечко смутила, если честно. Мы как-то уже, по-моему, обсуждали это прекрасное пристрастие Мадьера.
2: Идем дальше.
6: Привет, Радио НС, привет, Шелбеш, привет, девчонки, как всегда, прекрасно выглядите.
3: Привет. Доброе утро,
6: я спасибо. Не понимаю вот эти дорамы, вообще не понимаю. Жена их смотрит, я сколько бы раз не пытался с ней посмотреть, ну такая чушь. Простят меня любители корейских дорам, но я их не понимаю, это вообще что-то с чем-то. Всем хорошего дня.
3: Хорошего дня. Я, кстати, даже не смотрела никогда.
2: Я тоже не смотрела.
3: Так что мы с тобой.
2: Ладно, не переживай, переживем, идем дальше.
7: Всем привет! Привет, страна! Привет, Караганда!
3: Привет!
7: Не пойму тех, кто ходит на рыбалку не рыбалки ради.
3: Ой-ой-ой!
7: Всем, кто на трассе, всем большой привет, Караганда!
2: Привет, Караганде тоже. А текст в вам сообщение совсем другое писал.
3: Что писал?
2: Я, говорит, не пойму тех, кто любит пить. К сожалению, так и не понял, говорит.
3: Ну так он бы это, про это же и сказал-то в голосовушке, что типа кто ездит на рыбалку, не ради рыбалки.
2: В итоге мы озвучили это за него сами. Хорошо, идем дальше.
8: С добрым утром, Радио НС.
2: Доброе утро.
8: Доброе утро, девчонки, все радиослушатели.
2: Доброе утро. Лима,
8: сегодня вообще огонь.
3: О, да.
8: Красный, это твое.
2: Спасибо большое.
8: Не знаю, почему до этого не одевал.
2: Не было.
8: Ну вот, я не понимаю, например, за что все так любят. Даже не то, что любят, как-то боготворят.
2: Что?
8: Телефон, айфон. Это уже столько лет я задаюсь этим вопросом. Я вообще не въезжаю в эту тему. Специально даже покупал айфон, чтобы, я не знаю, может, что-то не понимаю, в чем там такие фишки, приколы их. Вообще не зашел он мне в итоге. Но он быстрее, конечно, базар. Нет там фотографий, видео. Но не до такой степени, чтобы так прям вот это айфономания вот это была у людей. Из-за чего?
2: Давай все свои айфоны покажем.
8: В итоге я его продал, купил себе обратно Android.
2: Вдруг у него аллергия еще, правда, ладно, уберем.
8: Вот.
2: Человек не любит айфоны.
8: Все, всем хорошего настроения.
3: Слушай, ну имеет место быть, да, потому что всегда у нас вот эта война, айфончиков против андроидов. Я никогда ни с кем за это не воевала. Ну, не знаю, мне просто нравится, и все, у меня вот так. Хотя над братишкой мы, конечно, иногда стебемся, потому что у всех дома айфоны, а у него одного Samsung уже много-много лет, он мой ровесник, и мы всегда
2: шутим. Тоже не признаем, да?
3: Да, ты с вот этим телефоном уже иди. Ну, а так, ну, что нет-то? Главное, чтобы не аллергия, как правильно подметила Рима Бигурзина.
2: Ну что, друзья, это была первая порция к этому часу, ну а вы продолжайте присылать свои голосовые по номеру 775-106-2011. Продолжим в следующем часе.
0: Эй, Валрам, не хабар!
1: Не хабар, родной!
0: А ты же видишь, не хабар!
1: Не хабар!
3: Совсем скоро расскажем, как забрать у нас 20 литров бензина.

0: ребятки, кому 20 литров бензина? Прямо сейчас налетайте в игру «Битстоп» на радио НС.
1: Это я пыталась озвучить наших радиослушателей, которые сейчас кричат «Мне бензин!». Так вот, друзья, у вас есть возможность выиграть. Пишите свои заявки, у нас впереди игра «Битстоп» 8-7-7-5-106-2-0-11, наш WhatsApp номер.
0: В заявке обязательно укажите название игры «Битстоп».
1: И нам нужны два участника. Ждем вас!
2: Шоу на радио НС. Теперь радио НС можно не только слушать, но и смотреть. Включай видеотрансляцию на нашем сайте nskz и будь ближе к эфиру.
3: You

них. Медичок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел выпускной ты в красивом платьице. И тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться.

0: Пистолет переставьте, первая колонка. Толсанека, бринж колонк, полный бак.
1: Пит-стоп в шоу «Беш» на Радио НС.
2: 20 литров бензина каждый будний день в игре «Пит-стоп» на Радио НС.
3: Да, и у нас есть два участника. Давайте скорее с ними знакомиться.
2: Давай.
3: Это Арман из Ахтау. Арман, доброе утро.
2: Доброе утро.
4: Доброе.
3: Привет, Арман. Переключайся на обычную связь, не через громкую связь. И Даурен из Атырау. Даурен, привет.
2: Доброе утро.
4: Привет, доброе утро.
3: Угу. Ну что, парни, как там на Западе дела обстоят, как погода?
4: Ну, в Атырау градусов 25, солнечный.
3: Так, а в Ахтау?
5: Арман. В Ахтау прохладно.
3: Прохладно? Алло. Да вы что?
2: Прохладно это сколько? Блин, Арман, мы тебя так плохо слышим. Пожалуйста, убери гарнитуру, убери громкую связь, все вот эти вот моменты исключи, потому что иначе мы не сможем полноценно играть с тобой.
3: Да, и задавали мы вопросы не потому, что мы собираемся в Ахтау или в Атырау и хотим узнать, какая погода. Мы хотели наладить связь, чтобы вас было хорошо слышно.
2: Вот сейчас вроде получше у нас получилось.
3: Ну что?
4: Лучше.
3: Да. Да, вот да, прямо да, да. Сейчас уже можно объяснять, что мы делаем в самой игре. В игре у нас для вас три вопроса, все числовые. Ваша задача отвечать правильно, либо ближе к правильному. Ну и в конце игры победитель заберет 20 литров бензина.
2: Ребят, мы желаем вам удачи и начинаем игру. Сегодня, как и всегда, с утра пораньше мы открыли любимые Яндекс.Карты и волею судьбы решили на машине проехать из Алматы в Актау. Скажите, пожалуйста, сколько километров выйдет наша с вами поездка? Арман, как ты думаешь?
5: Ну, думаю, где-нибудь 3700.
2: 3700. Ответ принят. Даурен, твой ответ?
4: 3650.
2: 3650. Ответы приняты, и мы идем дальше.
3: Итак, второй вопрос. Скажите, пожалуйста, сколько будет стоить самый дешевый авиабилет в июне из Алматы в Актау? Даурен, как ты думаешь?
4: Ну, тысяч, думаю, 32.
3: 32 тысячи. Отлично, твой ответ принят, Арман.
5: 33.
3: 33 тысячи. Отлично, ответы приняты, идем дальше.
2: Как прям осторожничают наши парни, ты заметила? Посмотрим, какие ответы будут в третьем вопросе. Ребят, скажите, пожалуйста, сколько будет стоить самый дешевый билет на купе в поезде в июне из Алматы в Актау? Арман, как ты думаешь?
5: Так, ну, наверное, где-то 60 тысяч.
2: 60 тысяч, ответ принят. Даурен, твой ответ?
4: 50, да.
2: 50. Ответы приняты. Давайте подводить итоги. На самом деле, мальчики, если мы на машине с вами едем из Алматы в Актау, нам нужно преодолеть 3500 километров. И здесь Даурен оказался ближе и заработал свой первый балл. Поздравляем.
3: Во втором вопросе мы пытались выяснить, сколько стоит самый дешевый авиабилет в июне месяце из Алматы в Актау. Правильный ответ я вам сейчас скажу. 50 672 тенге. Здесь у нас был ближе Арман.
2: 1-1, парни. Ну а в третьем вопросе мы пытались выяснить, сколько будет стоить билет на купе, на поезд, соответственно, в июне из Алматы в Актау. Правильный ответ – 47 247 тенге. И здесь ближе оказался Даурен, и бензин сегодня отправляется, несмотря на поездку, в Атырау. Мы тебя поздравляем.
3: Поздравляем тебя, Даурен.
4: Спасибо.
3: Тебя даже Арман пытается вон поздравить с плохой связью, Арманчик.
5: Ну, да-да-да, поздравляю.
3: Ты не расстраивайся, пиши нам еще.
2: Когда-нибудь мы все равно приедем в Актау.
3: Да, и пусть у вас скорее потеплеет к нашему приезду. Хорошего дня вам желаем, и Актау, и Атырау огромный привет передавайте. Ну а мы продолжаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Пит-стоп шоу «Беш» на Радио НС.

0: музыки.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-де.
3: Девять часов три минуты в Казахстане. Утреннее шоу-беш на радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
4: Доброе утро. Ну что, ребятки, есть у нас еще немного времени в запасе. И в самые ближайшие минуты мы повторим гороскоп для всех тех, кто проспал его в 7 часов утра.
3: А также продолжим слушать ваши голосовые сообщения в рубрике «Нихабар». Присылайте их по номеру 775-106-2011. И, друзья, расскажите, какую вещь все вокруг обожают, а вы так и не поняли, за что. Будет интересно послушать.
4: Но еще в этом часе мы вновь в очередной раз попытаемся взломать наш банкомат. В банкомате лежит 40 тысяч тенге. И вдруг кому-то из вас повезет.
3: Так что будьте с нами и не забывайте о прямой трансляции, которая идет прямо со студии Радио НС на сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале Радио НС. Ну а мы продолжаем. Всем доброе утро.
4: Доброе утро.
0: На Радио НС.

0: 9:09 показывают наши часы. На календаре 10 июня, среда, и прямо сейчас гороскоп для всех знаков зодиака.
1: Итак, Овны, сегодня полезно обратить внимание на то, что вас раздражает. Именно там скрывается подсказка, чего вам давно не хватает.
0: Тельцы, день покажет, что некоторые вещи становятся ценнее только после небольшой паузы.
1: Близнецы, сегодня вы окажетесь свидетелем разговора, который многое расставит по своим местам.
0: Раки, неожиданно захочется освободить пространство вокруг себя, будь то вещи, планы или лишние контакты.
1: Львы, сегодня вас может приятно удивить человек, от которого вы ничего особенного не ожидали.
0: Девы, день располагает к экспериментам с привычными вещами от маршрута до образа мыслей.
1: Весы, сегодня особенно хорошо получится замечать красоту там, где другие проходят мимо.
0: Скорпионы, кто-то попытается вовлечь вас в свою игру, но правила в итоге будете диктовать именно вы.
1: Стрельцы, день может начаться с мелкой нестыковки, которая неожиданно приведет к удачному стечению обстоятельств.
0: Козероги, сегодня полезно позволить себе передумать. Новое решение окажется интереснее первоначального.
1: Водолеи, окружающие будут искать в вас вдохновение, сами того не осознавая.
0: Рыбы, сегодня вас может заинтересовать тема, о которой раньше вы даже не задумывались, и это любопытство приведет к неожиданным открытиям.
2: На радио МС. Хочешь заряд положительных эмоций? Подпишись на Радио НС. Найди Радио НС в ТикТок, Инстаграм, Телеграм. И будь в курсе событий, выигрывай призы и поднимай себе настроение. Радио НС.

Утро не спрашивает, готов ли ты. Зато шоу «Беш» всегда готово. Шоу «Беш» на радио НС.

0: Друзья, мы продолжаем наше утреннее шоу «Пеш» на радио НС. И впереди любимая рубрика «Нихабар». Будем слушать ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-0011.
1: И сегодня в «Нихабаре» мы говорим о чем-то таком, что все вокруг любят, а вы так и не поняли, за что.
0: Ну-ка, рассказывайте, Ксения.
1: Так, ну, не знаю, у меня первые мысли, конечно, про еду, но в еде все-таки там много, да, таких нюансов. Наверное, мода все-таки. Я человек реально не модный.
0: Тренды.
1: Тренды, мода – это не моя история. Я ношу то, что мне нравится исключительно мне, и неважно, будь то это почему-то мнению там бабусяцкий вариант. И то же самое наоборот, когда что-то очень модное такое, искристое, типа все говорят, вау, да это же модно. Я могу стоять в сторонке и говорить, что? За что? Почему? Ну, вот, наверное,
0: прикольно.
1: Вот так.
0: Но это здорово, когда имеешь свой стиль, и ты не следишь за трендами, не бегаешь за каждой новой сумочкой, которая сейчас в тренде.
1: А я бы хотела вообще-то бегать
0: хотела
1: за каждой
0: бы?
1: Новой
0: ты
1: сумочкой.
0: Ты знаешь, как это затратно, дорогая моя,
1: вот
0: ты и так шопоголик. Ну вот такие у нас бывают девчачьи проблемки, с которыми мы живем.
1: Да,
0: а вы, друзья,
1: да.
0: У вас какие дела обстоят не с модой, а с тем, что многие все любят, а вы таки не поняли, за что. Присылайте свои голосовые по номеру 775-106-0011.
2: Шоу

0: Бауырым, не хабар?
1: Не хабар, родной.
0: А ты видишь, не хабар?
1: Не хабар.
2: Ну что, друзья, давайте продолжим слушать голосовые сообщения наших радиослушателей. Сегодня мы говорим о вещах, которые все вокруг любят, а вы так и не поняли, за что. Первое голосовое к этому часу.
3: Давай.
4: Радио НС, привет, привет, девчонки, привет, страна.
2: Привет.
5: Доброе утро.
4: Я понять не могу кальян. Может, потому что я бросил курить?
2: Может быть.
4: В чем прикол? Какой там прикол? Пробовал я его и не раз.
2: Ага.
4: И разные, со всяким вкусом. Приколы я так и не понял.
2: Так.
4: Официанты несут, несут. Я говорю, вы зачем, тысячу раз его несете?
2: Именно вам?
4: Поменять угли, там, что там надо еще делать? Это все поменять, все это хозяйство.
2: Ага.
4: Ну, зачем его постоянно тащить в компании, где мы сидим, отдыхаем?
5: Зачем, вы, говорит, его
4: носите? Я так и не понял. А они там сидят, кайфуют.
2: Нет, может, официанты хотят, чтобы вы распробовали, чтобы вы хотя бы поняли, почему все вокруг так тащатся от него.
5: Да вообще к официантам какие вопросы? Им сказали нести,
2: заказывайте.
5: Они несут.
2: Да, да, да. Вопросы к вашим друзьям. Идем дальше.
6: Доброе утро, девочки. Хорошего,
2: доброе утро.
6: Прекрасного дня.
2: Взаимно.
6: А, мне тут мысль пришла тоже. Я не понимаю, почему меня люди не понимают, когда я так все красиво, хорошо объясняю.
2: Так.
6: А им непонятно.
5: Сама поржала, сама придумала.
2: Знаете,
5: нормально.
2: Тоже непонятно.
5: Мы понимаем, мы иногда тоже как будто сами над собой ржем. Все хорошо.
2: Так, идем дальше.
7: Привет, Казахстан. Привет, Радио НС.
2: Привет.
5: Доброе утро.
7: Привет. Хотел узнать. Вот не могу понять.
2: Что
7: в чем такое смысл был спиннера? Всякие виды, там все возможно. В чем его была миссия? Так, я не понял. Всем привет.
2: Но это нужно, наверное, какой-то стресс испытать для того, чтобы вот этот спиннер тебе помог с этим стрессом справиться.
5: Блин, ну а кто-то же реально там пачками их покупал просто.
2: Взрослые люди? Я не видела взрослых
5: я
2: людей
5: со спиннерами. Я взрослых видела, которые шли по улице и крутили вот этот вот спиннер.
2: Прикольно.
5: Ну да, ответьте нам, взрослые, если вы с нами есть.
2: Да-да-да, нам тоже было бы интересно. Идем дальше.
8: Доброе утро, красотульки.
2: Доброе утро,
8: а Паша. Я не понимаю, я что-нибудь правильно понимаю или не понимаю? А если по теме, я не понимаю вкуса фрукта хурма.
2: Ага.
8: В 17 лет первый раз попробовал, и оно мне не понравилось почему-то.
2: Почему-то.
5: Я, кстати, тоже не люблю хурму.
2: Не любишь? А я обожаю.
5: Я...
2: Только много не ешьте.
5: Тебе надо рядом со мной всегда находиться, потому что мне всегда все хотят впарить хурму,
2: да?
5: А я ее просто не ем. Я тебе буду отдавать и все, буду молча брать такая.
2: Пересылай, да, пересылай. Спасибо. Идем дальше.
9: Доброе утро, девчонки.
2: Доброе утро.
9: Доброе утро, Казахстан. Доброе утро, Атырау.
2: Угу.
9: Я не могу понять, почему все любят ездить за рулем и втыкать в телефон. Вот просто не могу этого понять, и я это не люблю сам лично. Но замечаю, каждый второй водитель в телефоне лазит. Одной рукой руль, другой рукой лазит в телефоне.
2: Угу.
9: Что это за привычка?
5: Слушайте, ну может у кого-то это рабочая необходимость какая-то, я не знаю, в конце концов. Ну, типа, очень надо.
2: Угу. Очень
5: поэтому...
2: надо. Да, вдруг кто-то хочет селфи выложить прям срочно сейчас. Вот такие бывают дела. Вы у них можете спросить, зачем? За что ты это делаешь? Так, идем
5: да,
2: дальше.
5: Прям реально по дороге остановиться.
10: Олеся из города Алматы. Не понимаю, все любят мачу.
2: Угу.
10: А, тоже какой-то новомодный тренд, ее везде продают, во всех кофейнях, честно, два раза пробовала, или мне не зашло. Не знаю, я классический любитель кофе, но вот матча мне никак вот не зашла.
2: Mm-hmm.
10: А, не знаю, какой должен быть вкус, чтобы это, ну, любить, или это просто как новомодная фишка, все пьют, и я тоже, ну, в общем, тоже все любят, а мне не зашло.
2: Кстати, я ни разу не пробовала матчу. В общем, я не пробовала, потому что мне не нравится сам цвет.
5: Mm-hmm.
2: Вот.
5: А я пробовала, но мне тоже не
2: тоже
5: понравилось.
2: Не зашел.
5: Я не в восторге.
2: А я, кстати, как-то видела Reels, девушка рассказывает, вот, я люблю матчу, я сейчас выложу сторис, сама пьет, и такая, видимо, ей самой не нравится, но для тренда нужно выложить обязательно рилс.
11: Всем здравствуйте. Я не понимаю, почему все любят Toyota Camry. Машина стоит очень дорого, как чуть дешевле самолета. Но она едет плохо, плохо управляется. И не сказать, что прям комфортная машина.
2: Ничего сказать не могу.
5: Я бы, конечно, поддержала этого человека, но вдруг когда-нибудь Toyota Казахстан решит сделать мне предложение, чтобы я прорекламировала их автомобиль, поэтому я промолчу.
2: А ты заранее скажи, люблю Toyota Camry.
5: Да.
2: Идем дальше.
1: Привет, самые красивые, обаятельные, привлекательные, позитивные красотки нашей девчонки.
2: Привет.
1: Димочка, Ксения. Вот, салам алейкум, Казахстан. Салам, бешманьяки. Вот, я из людей, которые виски пьют чистым, без льда. Соответственно, я не люблю все извращения с кофе. Кофе должен быть черный, кофе должен быть без сахара, без молока, без ничего. Вот. Ну, как бы так.
2: Только
1: всех обнял,
2: хардкор.
1: Поднял, погружил, на место поставил.
5: А я, кстати, не люблю людей, которые не выключают радиоприемник, когда записывают нам голосовые сообщения. Еще навигатор на паузу было бы тоже неплохо поставить, потому что потом мы глохнем наши нежные диджейские ушки.
2: Да, и слышим все, что у вас происходит вокруг. Идем дальше, последнее к этому часу.
3: Доброе утро, страна.
2: Доброе утро.
3: Моя дочка не понимает, почему мы взяли билеты в Турцию, а не в Боровое. Но я-то знаю, что Боровое мне не по карману.
2: Интересно.
5: Не совсем, конечно, по теме, но прикольно. Есть у нас еще одно сообщение. Если успеваем, давай послушаем.
2: Присылай. Прислала, да? Вот последнюю. Давайте послушаем.
12: Доброе утро, Казахстан. Доброе утро, девчонки. А я вот искренне не понимаю вкус и прелесть всех этих морских гадов. Мидии, улиток, осьминогов и прочей-прочей херни. И, во-первых, они некрасивые, во-вторых, их есть мерзко, в-третьих, они стоят баснословных денег. В чем прикол? Ну, и что самое главное...
2: Давай я тут скажу. Я очень люблю морепродукты. Бывают люди, которые не любят их. Зачем?
5: Например, я.
2: Да, вот. Как-то живем нормально.
5: Да. Я просто, если нас где-то кормят морепродуктами на каких-то корпоративах, я Лиме говорю, так, Лим, давай мне вот это с курицей, то что, а тебе на мои морепродукты.
2: Теперь еще и с хурмой так будет. Ой, как здорово я устроилась. Отлично.
5: Отлично.
2: Всем спасибо за участие в нашем Нихабаре. Ну, а мы, друзья, продолжаем наше утреннее шоу «Беш» на радио НС. Доброе утро.
0: Нихабар, родной.
2: Ну а впереди мы расскажем, как вы сможете забрать у нас целых 40 000 тенге.

0: Ну что, друзья, у нас впереди игра состоится, которая называется «Большой куш». В этой игре мы пытаемся взломать наш банкомат.
1: А в банкомате лежат денежки 40 тысяч тенге.
0: Поэтому уже сейчас ждем ваши заявки по номеру 775-106-2011.
1: В заявке обязательно укажите название игры «Большой куш».
2: Шоу на радио МС. Біздің қалай көңіл көтеретімізді көргің келе ме? Бұл оңай. НС нүкте кейзетті аш та. НС радиосын

0: Инфокуш активирован.
1: 9:40. Самое время поиграть в игру «Большой куш» и попытаться взломать наш банкомат.
2: В банкомате, как обычно, лежат деньги, и сегодня это 40 тысяч тенге.
1: И у нас есть претендентка, ее зовут Алина, и она из Алматы. Алина, привет.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро. Я очень рада, что мне позвонили.
2: А мы так как рады. А будем рады еще больше, если ты сегодня заберешь эти денежки.
1: Мы думаем, что они тебе очень нужны для того, чтобы себя побаловать, особенно в декрете, убежать куда-нибудь от этого быта и покайфовать, и, конечно же, вспомнить нас добрым словом. У нас для тебя готовы три вопроса с тремя вариантами ответов. Твоя задача, Алиночка, ответить на все вопросы правильно.
2: Мы желаем тебе удачи и начинаем игру.
3: Спасибо. Первая
2: цифра. Алин, 10 июня в 1909 году впервые в мире был применен сигнал бедствия СОС. Скажи, пожалуйста, как выглядит СОС в азбуке Морзе? Варианты ответов. 3.3.3. 3.3.3. Или 2.2.2. Как ты думаешь?
3: Первый вариант.
2: Цифра номер один принята, и мы идем дальше.
0: Вторая цифра.
1: Алина, мы продолжаем взлом банкомата. Также 10 июня в 1793 году открылся первый в мире общедоступный зоопарк. Скажи, пожалуйста, в какой стране это произошло? Варианты ответов. Первое – Франция, второе – Канада и третье – Австралия. Как ты думаешь?
3: Первый вариант.
1: Цифра номер один принята. Отлично, и мы идем дальше.
0: Третья цифра.
2: Также сегодня, Алина, день рождения шариковой ручки. Скажи, пожалуйста, какая профессия одной из первых массово использовала шариковые ручки? Варианты ответов. Повара, летчики или почтальоны, как ты думаешь?
3: Второй вариант.
2: Цифра номер два принята, и код с Алиной из Алматы сегодня получился 112.
1: В нашем банкомате 40 тысяч тенге. Сейчас узнаем, взломали мы или нет. Взломала наш банкомат и забираешь целых 40 тысяч тенге.
2: Мы в шоке от того, насколько легко и просто у тебя это получилось.
1: Молодец.
2: Ты крутышка, мамочка, слышишь?
3: Спасибо.
2: Алина, скажи нам честно, ты неужели все это знала?
3: Ну, я наугад говорила.
1: Серьезно?
2: Обалдеть!
1: Вот это ты молодец.
2: Стоит ли говорить, что она ответила правильно везде? Начиная с сигнала СОС, плюс еще и с зоопарком тоже все верно. Ну и, конечно же, про летчиков она тоже знала. Ну как так-то вообще?
1: Вообще, у меня аж руки дрожат. Ты бы видела мои глаза каждый раз, когда ты отвечала правильно? Они становились еще больше и больше.
2: Четко.
1: Молодец, мы тебя аплодируем, ты умничка.
2: Отдохни, пожалуйста, на эти денежки, кайфани. Потрать их на себя. Конечно. Обещаешь нам?
3: Да, конечно.
2: Чтобы вы понимали, Алина как в декрете, мать троих детей. Она когда нам за эфиром это сказала, я говорю, ну ты герой вообще просто. Поэтому, Алина, давай, вот мы прям верим, что ты круто проведешь время за эфиром, мы тебе расскажем, как ты получишь свои денежки.
1: Умничка. Хорошего тебе дня желаем. Ну и, конечно же, Алиночка своим взломом, своим выигрышем забирает все деньги из нашего банкомата, и уже завтра в нашем банкомате целых 5000 тенге. Играем, как обычно, в 9:40.
4: Большой куш на радио НС.

0: Замечательное, я думаю, утро сегодня у нас с вами выдалось. Мы все подарки раздали, даже банкомат взломали.
1: Да, взломали еще как. Очень феерично, очень эпично. И утренние наши певцы сегодня тоже были мега крутые. А в пит-стоп как классно сыграли западные наши слушатели.
0: Да.
1: Ну, в общем, на самом деле, среда удалась, я считаю. И пусть такой же настрой, такой же ритм сохраняется у вас на протяжении всего дня.
0: Да, ну а с вами мы уже услышимся завтра в 7 часов утра здесь на радио НС.
1: Ну а сегодня с вами были Лимби Морзина.
0: Ксения Панченко, мы вас любим.

0: Разные мысли. Все хотят жить среди людей, но без соседей.
1: Жернова. Высокий сахар, холестерин и давление. Причиной этого может стать нарушение обмена веществ. С ним связаны самые распространенные болезни современности. Сахарный диабет, гипертония, ишемическая болезнь сердца, ожирение. Принимайте кардиоактив таурин от компании Эвалар. Его регулярный прием улучшает обмен веществ, снижает уровень сахара и холестерина, улучшает кровообращение, нормализует сердечный ритм и давление. Эффективность применения таурина при многих заболеваниях неоднократно подтверждена клиническими исследованиями. Кардиоактив таурин Эвалар – это 500 мг высокоочищенного таурина фармацевтического качества в каждой таблетке. Производится по международному стандарту GMP. Кардиоактив таурин от компании Эвалар.
2: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным и кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР номер KZ16019500003E00981118 от 29 ноября 2018 года.
3: МС радиосында жарнама. 350 алты алпыс

0: бойынша 8705 16011 WhatsApp-қа жаз.
1: Разные мысли. Настроение у меня как у Карлсона. Хочу сладкого и пошалить.
2: Жирнома.
3: Какую покупку вы откладывали? Сейчас самое время. Каспи Жума целых 4 дня. С 18 по 21 июня. В Каспи магазине и торговых центрах вас ждут большие скидки до 50%. Повышенные бонусы и рассрочка 0024. Время выгодных покупок с Каспи Жума.
4: НС радиосында Жарнама. 306-6000.

хочешь заряд положительных эмоций? Подпишись на Радио НС. Найди Радио НС в ТикТок, Инстаграм, Телеграм. И будь в курсе событий. Выигрывай призы и поднимай себе настроение. Радио НС.

0: не жалуганбас.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.

0: Радио НС. Подпишись в ТикТок, Инстаграм, Телеграм и на Ютуб и лови настроение.
1: Посмотри, ты вся на пружинках, и сердце замерзает.

0: Разные мысли. Утверждение, не имеющее доказательств, называется общественным мнением. Жернова.
1: Какую покупку вы откладывали? Сейчас самое время. Каспи Жума целых 4 дня. С 18 по 21 июня. В Каспи магазине и торговых центрах вас ждут большие скидки до 50%. Повышенные бонусы и рассрочка 0024. Время выгодных покупок с Каспи Жума.
0: НС радиосында Жернама. 356 00.
2: Звук поставим.

0: Разные мысли. Если нет других достоинств, скромность вроде бы ни к чему.
1: Жирнова.
2: Высокий сахар, холестерин и давление. Причиной этого может стать нарушение обмена веществ. С ним связаны самые распространенные болезни современности. Сахарный диабет, гипертония, ишемическая болезнь сердца, ожирение. Принимайте кардиоактив таурин от компании Эвалар. Его регулярный прием улучшает обмен веществ, снижает уровень сахара и холестерина, улучшает кровообращение, нормализует сердечный ритм и давление. Эффективность применения таурина при многих заболеваниях неоднократно подтверждена клиническими исследованиями. Кардиоактив таурин Эвалар – это 500 мг высокоочищенного таурина фармацевтического качества в каждой таблетке. Производится по международному стандарту GMP. Кардиоактив таурин от компании Эвалар.
3: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным и кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР номер KZ16019953E00-98111818 от 29 ноября 2018 года.
4: Хандай затты сатып аламын деп кейінге қалдырып жүрсіз. Қазір дәл уақыты келді. Каспи жұма 4 күн бойы жалғасады. 18-ші маусымнан 21-ші маусымға дейін өтеді. Каспи магазинде және сауда орталықтарында сіздерге 50%-ға дейін үлкен жеңілдіктер, көтеріңкі бонус және 0024 бөліп төлеу ұсынылады. Каспи жұмамен тиімді сатып алатын кез келді.
1: NS радиосында жарнама. 356 60

неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежное спишь ты. Сна, улыбаясь в рассветном блаженстве.

только чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся.

Знаю, что скоро вдали телефонный голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, скажешь, какая беспечность.

0: успеете купить по специальной июньской цене А37 и А57. Твой Galaxy здесь и сейчас.
1: МС радиосында жарнама. 350 алпыс 00.

0: голосом музыки. Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Вся страна. Лайв-чат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов на радио МС.
1: Ну и вновь мы, дорогие слушатели, встречаемся в эфире радио НС, 15 часов ровно, а значит, ближайшие 60 минут проведем в уютной компании. Под хорошую музыку и, конечно же, в сопровождении ваших прекрасных сообщений. Открываем программу «Приветов лайв-чат», где каждое письмо может поднять настроение, вызвать улыбку или неожиданно сделать чей-то день чуточку лучше. Тем более для маленькой пятницы, она же среда, положительные эмоции нам всем сейчас точно не помешают. Впереди еще пара рабочих дней до заслуженных выходных. Номер же, друзья, тем временем для связи прежний 775-106-00-11, ну или кому привычнее 775-1060-011. Да, если что, именно писать, а не звонить. Компанию в эфире составлю вам я, ваш покорный радиослуга Тамерлан Исмаилов. Ну а прекрасная певица Зиверт поможет нам задать правильное настроение этому часу. Ну и красиво откроет сегодняшнюю музыкальную программу. Погнали!
0: Лайв-чат! Лайв-чат! Номер WhatsApp 8-700 775 10 60 0 11.

0: Live-чат.
1: Вот теперь, друзья, вовсю стартуем программу Live-чат. Ваши приветы уже получил, так погнали их без замедления читать. Добрый день, Радио НС. Передайте привет моему любимому супругу Али. Жаном, как твои дела? У нас же все хорошо, завтра выйдем в Кокшетау. Хорошо отдохнули и загорели. На следующий год Жаном везде будем вместе. И отдыхать, и дом строить. Люблю тебя, Жаном, очень и скучаю. Береги себя и знай, что ты мне нужен. Обнимаю тебя и целую, твоя девочка Аи. Сердечками. Все это отправляем любимому супругу Али. И вот такой вот посыл, что в следующем году все эти планы

0: друзья, у нас еще имеется. Успеем одно сообщение зачитать. Добрый день, Радио НС. Нежный привет любимому мужу и папочке Мамедову Саиду. Мы тебя бесконечно и безумно любим, крепко обнимаем и целуем. Береги себя. Знаем, мы всегда рядом. Жена и дочь Златана. И вот насчет смайликов вы вообще не сэкономили. Все это отправляем Мамедову Саиду, любимому мужу и папочке. Ну что же, тем временем, друзья, будем продолжать. И хочется лишь напомнить номер нашего WhatsApp 775-106-2011 или, пока я не отвыкну от другого произношения, 775-1060-011. Все ваши прекрасные приветы, пламенные поздравления, все свои положительные мысли только туда отправляйте. До конца часа обязательно со всем разберусь.
1: Лайф-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна.

0: Лайф-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайф-чат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов. На радио НС. Лайф-чат.
1: 15 часов и 16 минут, друзья. Новые сообщения имеются у меня в личке в WhatsApp, куда и следует отправлять ваши пламенные приветики. Напоминаю, 775-1060-011 в рамках программы приветов и поздравлений Лайв-чат. Будем все это дело с большой радостью зачитывать. Вот, например, здравствуйте, любимое радио от всей души Капышева Даурена Академовича. С днем рождения хочу поздравить. Здоровья, мира и тепла. Кстати, следующее сообщение также идет с тем же посылом. И с тем же поздравлением. Здравствуйте, любимое радио. Привет городу Кокчетау. Даурен Капышев, с днем рождения от всей души. Здоровья, денег и процветания. Ну и третье, друзья, чтобы не мелочиться, Даурен Академовича Капышева, с днем рождения. Любим, ценим. Арина и Изабелла подписалась. Насчет предыдущих сообщений не уверен, от кого пришло это замечательное поздравление, но как минимум Арина и Изабелла смогли отметиться в этом прекрасном списке. Присоединяемся также. Даурен Капышев, с днем вашего рождения. Здравствуйте, передаю привет любимому мужу Асхату. Хочу напомнить, как я тебя сильно люблю. На работе сижу, все у нас как обычно. За нас не волнуйся, береги себя. Крепко обнимаю и миллион раз целую, твоя Жанка с миленьким сердечком. Муж Асхат, ловите прекрасное сообщение и слова пожелания. Действительно, берегите себя, старайтесь быть осторожным, но не меняйте своим принципам. Любите вашу прекрасную Жанку, что оставляет вам эти прекрасные сообщения. Будем же продолжать. И номер WhatsApp буквально через несколько секунд. Запоминайте и отправляйте свои сообщения до конца часа. Все это дело обязательно зачитаю.
0: Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Лайв-чат.
1: Друзья, ну вот и вновь возвращаюсь вместе с вами в программу Лайв-чат. Новые приветы собрались. Пора их зачитывать от всей, как говорится, души. Добрый день, радио НС. Хочу поздравить с днем рождения прекрасную Викторию. Пусть каждый новый день приносит тебе радость, вдохновение и приятные сюрпризы. Желаю исполнения желаний, ярких эмоций и людей, которые будут ценить и поддерживать тебя. Оставайся такой же очаровательной, доброй и невероятно позитивной. С праздником! Ну что же, дорогую прекрасную Викторию поздравляем. Тоже присоединяемся к этим замечательным словам, чтобы провели этот день как следует. Тем более маленькая пятница, можно немного вольности себе позволить. Здравствуйте, радио НС. Передайте, пожалуйста, привет Андрею. Поздравляем тебя с годовщиной свадьбы. Пусть ваша семья остается такой же крепкой и дружной. А впереди вас ждут только счастливые события. Желаем здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне. Помни, что родные всегда рядом и готовы поддержать в любой ситуации с наилучшими пожеланиями от семьи. Также передали с большой радостью пламенный привет Андрею и слова, опять же, от его близких, семьи и всех тех, кто его любит, ценит и, конечно же, вспоминает таким вот креативным образом. Добрый день, радио НС. Передайте большой привет Алихану. Мы с сыном очень тебя любим и скучаем. Ты для нас настоящий пример силы и надежности. У нас отличные новости. Маленький Амирчик уже делает свои первые уверенные шаги и каждый день радует новыми достижениями. Ждем тебя, очень гордимся тобой. С любовью, твоя Гаухар подписалась. Ну что же, хочу тоже присоединиться, поздравить с этим замечательным достижением. Первые маленькие шажки. Ну, это уже, я считаю, настоящее чудо. И рад, что вы стали этим, стали теми свидетелями, которые увидели это первый раз. И очень за вас хочу порадоваться. Добрый день, лучшая радио НС. Передайте, пожалуйста, привет моему любимому мужу Вячеславу Стрелковскому от Иринки. Я безумно по тебе скучаю и с нетерпением жду нашей с тобой встречи. Крепко обнимаю, целую и очень-очень-очень сильно тебя люблю, мой сладкий. Спасибо, все это оформлено с поцелуйчиками. Вам большое спасибо, Иринка, за это сообщение. Вячеславу Стрелковскому отправили от вашего имени и те самые поцелуйчики и объятия. Но лучше будет, если вы сделаете это лично. Здравствуйте, радио НС. Хочу передать привет папе Агрицко Андрею. Папа, я очень скучаю, хочу тебя обнять. Очень. У тебя все будет хорошо, а за меня не волнуйся. У меня все хорошо, мы все очень скучаем. Бабушка, дедушка и я, твоя Даша подписалась. Андрей, целое сообщение, подписанное всеми вашими прекрасными близкими и родственниками. Пусть оно отложится у вас в сердечке и до конца этого дня останется в мыслях, чтобы улыбаться можно было совершенно без повода. А мы, друзья, будем продолжать. Новые сообщения буквально через несколько минут могут подоспеть. Главное, чтобы вы проявили актив. 15 часов и 40 минут на данный момент, так что просто хочу напомнить номер нашего WhatsApp, куда и следует отправлять все ваши прекрасные сообщения. Запоминайте.

отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв-чат. Лайв-чат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов.

0: жарнама. Назар аударыңыздар, тек қана маусым айында аңызға айналған А сериясындағы Galaxy A37 мен A57-ге тартымды бағалар. Жарқын экран, қуатты камера, заманауи жасанды интеллект, ал ең бастысы сапа мен сенімділік бұрынғыдан да қол жетімді. Маусым айының арнайы бағасымен алып үлгеріңіздер. A37 және A57, сенің Galaxy-ің дәл қазір осында.
1: MS радиосында жарнама. 356-60-00. Лайфчат.
2: Вот, друзья, и финальный выход в рамках программы «Лайв-чат». Финальные сообщения у меня сразу находятся прямиком в личке в WhatsApp, куда и следовало отправлять ваши прекрасные сообщения. Давайте же начнем. Ассаламу алейкум, радио НС. Хочу передать привет всем сварщикам и друзьям, а также коллегам Асету, Тулеби и Саду. Друзьям, будьте здоровы и счастливы. Привет из города Алматы. Нужам подписался. Всех причастных, всем абсолютно пламенный привет. Отправляю от всей души. Надеюсь, благополучно сообщение получили. И действительно, будьте здоровы и, главное, счастливы. Здравствуйте, дорогой радио НС. Поздравьте, пожалуйста, нашего Августина с днем рождения. Желаем ему крепкого здоровья и всего самого наилучшего в этой жизни. Семья Захаровых, Андрей, Ольга и Карина. Спасибо. Всем вам большое спасибо еще раз, Андрей, Ольга и Карина, за это сообщение. От вашего имени хочу от всей души поздравить вашего Августина с днем рождения. Отмечает пусть свое удовольствие. Здравствуйте, дорогое радио. Хочу передать сообщение для моего любимого мужа, Суиндукова Азамата. Любимый мой, знаешь, что я поняла за все это время? Настоящая любовь не измеряется количеством встреч, сообщений или проведенных вместе дней. Она измеряется тем, насколько человек живет в твоем сердце, и ты живешь в моем сердце каждую минуту. Бывают дни, когда мне особенно не хватает тебя, твоего голоса, твоего взгляда, твоих объятий. Но даже тогда я улыбаюсь, потому что знаю, у меня есть ты, человек, которого я люблю всем сердцем, которому доверяю и свою душу. Я люблю тебя, скучаю и жду. Твоя жена Юля. Традиционное уже сообщение для Суиндукова Азамата от его прекрасной жены Юлии, что, как называется, за словом в карман не лезет, всю свою душу, всей своей душой делится и отправляет это прекрасное сообщение. Добрый день, передайте привет Чине от семьи. Мама приедет к тебе 17 июня. Мы тебя очень любим. Ты самый лучший брат и сын. Без подписи, но главное, что упомянули Чину, который присоединяется, его прекрасная семья, и отправляет это замечательное сообщение. Ну и, конечно же, мама приедет к тебе 17 июня. Еще раз повторим, чтобы не забыли. Ну и вас любят, конечно же. И это, друзья, было финальное сообщение в рамках программы «Лайв-чат». Всем спасибо за этот активный актив. И завтрашний четверг будет также продолжаться в той же тенденции с вашими прекрасными сообщениями. Буду ждать. 15:00. Ставьте напоминалки. А сейчас плавно будем проходить в следующий музыкальный. Не переключайтесь.

0: Встречаемся вновь вместе с вами, дорогие слушатели, в эфире радио НС под аккомпанемент отличной музыки. Совсем недавно мы завершили программу «Лайв-чат», передали приветы и добрые пожелания и зарядились хорошим настроением. Ну а теперь пришло время полностью переключиться на новый музыкальный час. Если вы только присоединились к нашей компании, то добро пожаловать. У микрофона по-прежнему Тамерлан Исмаилов. Впереди нас ждут интересные моменты, разговоры о погоде, традиционный взгляд на дорожную ситуацию и, конечно же, музыка, которая поможет сделать этот день немного ярче. Тем более, что середина недели уже позади, а значит, до выходных осталось меньше, чем кажется. Поэтому предлагаю провести этот час легко, позитивно и в хорошей компании. Ну а дальше музыкальное настроение поддержит группа «Виагра» и «Анна Асти». Так что устраивайтесь поудобнее, мы продолжаем.
1: НС. Лучшее для твоего настроения.

оставшимся желанием, ломая тишину непослушными пальцами, как на глубине задержу дыхание. Нам все предстоит узнать.

0: наедине с оставшимся желанием. Ломая тишину непослушными пальцами.
1: Мимо пробок. И, друзья, на момент 16 часов и 15 минут поведаю вам о дорожной обстановке. Согласно Яндекс.Картам, в Алматы 5 баллов и движение плотное. По Тулюби со стороны запада вы потеряете около 15 минут дороги от улицы Исаева до Турбутау-Зала. По Абаеву в западном направлении ожидается затор от улицы Розубакиева до проспекта Алтынсарина 20 минут. Ну и по улице Тимирязева на восток 25 минут, друзья, вам уже понадобится от проспекта Гагарина до набережной Хамита Иргалиева. В Астане же 3 балла и местами затруднения. Больше всего времени в столице потратите по проспекту Тлендиева с Богимбай-Батыра от улицы Бейсековой до проспекта Сырарка. Также ожидается затор по шоссе Ундерес от складов до трассы А1. Ну и по улице Александра Пушкина простоять придется от ЖД переезда до 93-й улицы. Всем желаю, друзья, приятного вечера и удачной дороги.
2: Мимо пробок.

0: Группа «Добро» прямо сейчас приветствует то самое море, которое наверняка уже снится многим из нас. Особенно тем, кто с каждым днем все чаще поглядывает на календарь и считает неделю до отпуска. Вообще, есть что-то удивительное в море. Ученые даже отмечают, что шум волн помогает человеку расслабиться и снижать уровень стресса. Возможно, именно поэтому после отдыха у воды многие возвращаются с ощущением, будто перезагрузили не только телефон, но и собственную голову. Лето только набирает обороты, поэтому уверен, что у многих впереди еще будут свои встречи с пляжами, закатами у воды и долгожданным отдыхом. Ну а пока до отпуска еще нужно немного дожить, предлагаю вернуться к более насущным вопросам. Например, к погоде. Какими сюрпризами встретят нас завтрашний день в мегаполисах и к чему стоит быть готовым, расскажу прямо сейчас.
1: Погода на радио NSN.
0: По информации сервиса Яндекс.Погода, завтра в Алматы ожидается пасмурная погода с небольшим дождем и с температурой плюс 22. В Астане же ожидается облачный день с прояснениями без осадков, и это с температурой плюс 26.
1: Погода. Радио НЭС.

В общем, наши девушки просто огонь. Сжигает красотой и дарит только тепло. Ну а теперь спросите у нее, что за милашка. Она ответит скромно: я девушка-казашка.

0: 16 часов и 47 минут показывают наши радийные часы, а значит, этот музыкальный час постепенно приближается к своему завершению. И делает это под звучание уже по-настоящему легендарной Мадонны «Your Hang Up». Есть песни, которые не просто становятся хитами, а превращаются в настоящие музыкальные визитные карточки исполнителя. Услышав впервые, сразу понимаешь, кто сейчас, собственно, звучит в эфире. Вообще удивительно, как некоторым композициям удается оставаться актуальными спустя десятилетия. Меняются времена, появляются новые артисты, а эти песни продолжают собирать вокруг себя слушателей самых разных поколений. Ну а мы тем временем плавно готовимся к новому музыкальному часу, и впереди еще много отличных треков, хорошего настроения и интересных тем, которые обязательно успеем обсудить. Так что далеко не уходите, продолжаем вместе.
1: Радио

0: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
1: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
0: В ТАСС-кредит я уже еду.
1: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.

0: Зажигательное начало нового музыкального часа нам обеспечила Дуа Липа. Если кто-то еще не успел окончательно проснуться после рабочего дня, то теперь шансов остаться без настроения практически не осталось. Кстати, вместе с летней жарой, которую в последние дни особенно хорошо ощущают алматинцы, все чаще появляются мысли о том, как бы охладиться. Кто-то уже присматривается к холодильнику в поисках чего-нибудь вкусного, а кто-то же, друзья, далеко от кондиционера, не отходит на крайняк спасательный прохладный душ, конечно, куда без него. Ну, друзья, все это очень даже кстати, ведь сегодня, особенно если вы недалеко от холодильника, отмечается Всемирный день мороженого. Пожалуй, трудно найти более летний десерт. Пломбир, рожок, эскимо, шоколадное, ванильное, фруктовое. У каждого есть свой фаворит. И что интересно, споры о том, какое мороженое самое вкусное, иногда бывают не менее жаркими, чем погода за окном. Так что сегодняшний день – отличный повод побаловать себя любимым холодным лакомством. Тем более летом такие маленькие радости ценятся особенно сильно. Ну а мы продолжаем этот вечер вместе с хорошей музыкой и отличным настроением.
1: НС. Жасыкульгидмугенжая.

0: Я скучаю,
1: я соскучилась,
2: любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Вам я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем.
1: И тебя.

Теперь Радио НС можно не только слушать, но и смотреть. Включай видеотрансляцию на нашем сайте nskz и будь ближе к эфиру.

0: пробок.
1: Друзья, возвращаюсь с новыми пробками. Яндекс.Карты нам в помощь. И в Алматы видим стабильно 6 баллов и движение затруднено. По Тулюби со стороны запада вы потеряете около 15 минут дороги от улицы Тургутова зала до Утиген-Батыра. По Жансугурова в северном направлении ожидается затор от Котельникова до Боралдайской улицы 20 минут. Ну и по улице Тимирязева на запад 25 минут, друзья, вам понадобится от улицы Байзакова до Жендосова. В Астане же 4 балла и местами затруднения – больше всего времени потратите по проспекту Туран от автосалона до Кургальджинского шоссе. Также ожидается затор по шоссе Ундерес от складов до трассы А1. Ну и по улице Космонавтов с Кургальджинским шоссе простоять придется от улицы Арай до проспекта Турана. Радио НС желает вам доброго пути, друзья.
0: Мимо пробок.
2: Жернова.
3: Внимание! Только в июне горячие цены на

0: а сейчас в эфире всем известные Backstreet Boys. И знаете, есть исполнители, которым удается объединять сразу несколько поколений слушателей. Кто-то вырос на их песнях, а кто-то открыл для себя уже значительно позже, но узнаваемое звучание остается узнаваемым спустя годы. Кстати, пока звучала музыка, наткнулся на интересную подборку для тех, кто когда-нибудь задумывался завести собаку. Особенно после выхода на пенсию, когда появляется чуть больше времени для прогулок, общения и спокойного домашнего уюта. Эксперты отмечают, что отличными компаньонами для людей старшего возраста часто становятся мопсы, таксы, померанские шпицы и гаванские болонки. Они достаточно дружелюбны, любят проводить время рядом с хозяином и быстро становятся полноценными членами семьи. Вообще, питомцы – удивительные создания. Они не спрашивают, как прошел день, не дают непрошенных советов, но каким-то образом все равно умеют поднимать настроение лучше многих.
1: Алматы, Астанадан сөйлеп тұрған, қазағымның даусы тұншық басын. НС радиосы.

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя выбирай.

Хочешь участвовать в розыгрышах и выигрывать призы? Подпишись в ТикТок, Инстаграм, Телеграм, на YouTube и не упусти свой шанс. Радио НС.

0: Ну и вместе с Эдом Широном и треком «Азиза» мы подходим к завершению нашей сегодняшней встречи. Кстати, есть в этом небольшая символика. Когда-то именно эта песня открывала один из наших музыкальных часов, а сегодня красиво ставит точку в эфире. Спасибо, что были рядом на протяжении этого дня. Дома, на работе, в дороге или в бесконечных городских заторах. Надеюсь, среди всех сегодняшних песен нашлась хотя бы одна, которая попала точно в настроение. Меня зовут Тамерлан Исмаилов. Берегите себя. Не забывайте иногда отвлекаться от суеты и находить время для того, чтобы что действительно нравится. Услышимся, друзья, совсем скоро. Ну а теперь пока-пока.
1: Если радио, то лучше.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Ұлыбританияда бірыңғай конституциялық құжат жоқ.
0: Жарнама.
2: Какую покупку вы откладывали? Сейчас самое время. Каспи Жума целых 4 дня. С 18 по 21 июня. В Каспи магазине и торговых центрах вас ждут большие скидки до 50%. Повышенные бонусы и рассрочка 0024. Время выгодных покупок с Каспи Жума.
0: МС Радиосында Жарнама. 356

0: Погода на радио НС.
1: О погоде на 11 июня расскажу прямо сейчас. По информации сервиса Яндекс Погода, в Астане ожидается облачный день с прояснениями без осадков и с температурой плюс 26. В Алматы же прогнозируется пасмурная погода с небольшим дождем и с температурой плюс 22.
0: Погода.
2: Спонсор прогноза погоды, фармацевтическая компания ЗАО «Эвалар», рекомендует первое послабляющее средство на основе фруктов — жевательные таблетки «Фитолакс». Абрикосовый мусс и растительные компоненты в составе «Фитолакса» оказывают естественную помощь кишечнику, способствуют его очищению, уменьшению спазмов и газообразования. Жевательные таблетки «Фитолакс» не требуют запивания и удобны для применения в любой ситуации.
3: БАД не является лекарством.
4: Не рекомендуется беременным, кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: СОГР номер КЗ-160-17800-3Е00-284. 11214 от 5 декабря 2014 года.
0: МС Радиоса.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Ақ түсті жүзу киімін киген адамдардың жағажайларда акулалардың құрбаны болу ықтималдығы жоғары.
0: Жарнама.
2: Запоры – это проблема, с которой сталкиваются многие. Средств для ее предотвращения предлагается много. Но как сделать правильный выбор? Чтобы кишечник работал как часы, принимайте жевательные таблетки «Фитолакс» от фармацевтической компании «Эвалар». Первое послабляющее средство на основе фруктов. Фруктовые жевательные таблетки «Фитолакс» помогают справиться с запорами. Абрикосовый мусс и растительные компоненты в составе «Фитолакса» оказывают естественную помощь кишечнику, способствует его очищению, уменьшению спазмов и газообразованию. Жевательные таблетки «Фитолакс» не требуют запивания и удобны для применения в любой ситуации. «Фитолакс». Качество гарантировано международным стандартом GMP.
3: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным, кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР КЗ 16019-98-203Е 00-253-04-17 от 7 апреля 2017 года.
0: Назар аударыңыздар. Тек қана маусым айында аңызға айналған А сериясындағы Galaxy A37 мен A57-ге тартымды бағалар. Жарқын экран, қуатты камера, заманауи жасанды интеллект, ал ең бастысы сапа мен сенімділік бұрынғыдан да қол жетімді. Маусым айының арнайы бағасымен алып үлгеріңіздер. A37 және A57. Сенің Galaxy-ің дәл қазір осында. NS радиосында жарнама. 356 60

0: Вкусом музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.

0: оживляет. Экспресс прошлое. Прошлое.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

Озон құлақтан естіген, көз көргенмен бірдей. NS радиосы.

0: кетті, бізден артық ешкім жоқ. NS Radio.
1: I didn't get to out.

0: Мне нашептала пташка, что я крутой агашка. Меня просят на махар, ведь пахну как айдахар.
1: Меня зовут Бигзат, но все зовут меня.

0: стекло.
1: Айдағаны бесешкі, ысқырығы жер жарат. НС радиосы.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: верю, что в полете.
1: Я верю, что в полете.
0: Ты не предашь нашу высь.
1: Ты не предашь нашу высь.
0: Или я чего-то.
1: Или я чего-то. Может быть, не понимаю в жизни.
0: Я верю тебе очень.
1: Просто.